0: 1, Donna Rose.
1: Leon.
0: Convicted felon, 2031, revoked first degree, financial responsibility. John, 81, 1521.
2: Engine 31, BLS green response,
3: 2-5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
2: BLS 11th and Orange, and I'm in Langley. 1 Avenue Southeast, Cross Street, Red Goose Drive Southeast, and Madrona Drive Southeast.
0: Can you put details of the restroom close to the train tracks?
2: WQEM 301.
3: M for Marie, 1999-0605.
4: Charles 436 at 1522.